авах гэдэг чи бүлэбэт алах цагнаата каннаагваалхуккиг таваасумай макутаяг гүккат канхаяг нийчонако иллини аюуккэлгит тау вангутапин таачхамчичтун мактатминеқсукуцалитаима пиугнакуун кингоқсимтаа мактатсиеққат манна пушкуфтеу ва пушкумтру имуутун кентлаатун камлгатун аюуқсиқоқтаим нанглуни уна сиингуавтқэрлуку чилами калигам миннуумалгаамун тачиқнилуки иллин тангтулгаагут чаампаагэрлуни тамаана хэмэттоқтилаалуку чалимманна канхаяа чуулэм тақанхаяагат антуилкумтру таваатын хэмтиго хэмэлгаат наюоқтиго чали уна аяаго аяагоуна тингиммакут пиджуитхот унаани имарфими ванииха канхаяагам нии тақамта ти қалгани аяагум чикилгаасн лафтини аюоқақок гуутхаадн чин аюоқақок таваачоку маннаачиуумутниабут макут кингууллаабут аяагум чикилгаатн таваатна аюоқниабут таваат

Юмхук ану юлшутни умиуга набгяагунаг. Таанахук набкунга чаанриччаақсартоққангаскуунриччаақсартоқ. Нкаюутин суктушкани чангхами туканнақтангхами аммоорқау. Таммаши тамана аккутиулиан таканриақат. Ану югумук нкаалиқиннақсута юшқуфкината канерутуттулхуққайткут. Чалисуук нунаану наягиақсарлута асаамук канриагаамук нунам таканриақа канриахтан қасуксуку пақнаксаақсиқпут. Киулиан тахуқанриагаат нунаттасат тот нчали каннерахкаауқ тиммиумуфкна таманачил таммаи тот нчали каннерах.